0: Конечно же, все вы узнали великолепную Тину Тернер, ее хит «Golden Eye», песня о женской мести. «Желтый глаз» тут как прицел. Действительно, если женщина мстит, она не промахнется. Но от хитов музыкальных перейдем к хитам новостным.
1: Да, у меня есть настоящая летняя новость с чемоданным настроением. Молодожены выкупили целый вагон, чтобы вместе с близкими добраться до свадьбы. Кажется, это получилось еще более запоминающееся приключение, чем сама церемония. Ролик о дороге на праздник в социальной сети посмотрели более 4 миллионов раз. Друзья молодоженов оформили купе и коридор, а жених придумал развлекательную программу с тематическими зонами, песнями и танцами. На утро зарядка и продолжение веселья.
0: Ох, ничего себе, вот это действительно классное путешествие. Супер, мне кажется, там все действительно зарядились таким летним настроением.
1: Да, абсолютно точно.
0: А я как-то читала тоже такую новость интересную. Оказывается, в РЖД можно вот прям выкупить целый вагон, да, и вот собрать целую компанию друзей, устраивать там вплоть до дискотек.
1: Да, это стала очень частая практика. Выкупают самолеты, чтобы долететь с друзьями. Это очень интересно.
0: Ну, супер. Ну что ж, друзья, я думаю, что вы взяли на заметку вот такое замечательное путешествие, такой замечательный лайфхак. А теперь, наверное, я вам рекомендую прям составить себе целый план, чек-лист. Выкупим сегодня вагон, доедем до точки сбора, так скажем. Потом выкупим самолет, отправимся в самые классные теплые края. Чего мы вам и желаем классно провести это лето. Ну, а наш музыкальный поезд, эфирный поезд продолжает свое путешествие.
2: Живое радио Чукотки.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Самый народный проект —
2: доска объявлений.
3: Друзья, начните свой бизнес, пройдите очное обучение по федеральной программе «Свой бизнес» с 21 по 25 июля в Анадыре. Вас ждет 5-дневный интенсив по основам предпринимательства с практической работой над собственными бизнес-идеями в программе. Основы ведения бизнеса, разработка собственного бизнес-проекта, работа.

0: работа с наставниками и экспертами, меры господдержки, гранты, льготные займы и инструменты финансирования. К обучению приглашаем участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Зарегистрироваться и оставить заявку на обучение можно в центре «Мой бизнес» по телефонам 8 800 20 10 800 или 6 31 09.
1: Самый народный проект
2: «Доска объявлений».
1: Телефон
2: 2 80 11.

0: пытаются придумать что-то новое. Может быть, в этом дело?
1: Наверное, это так.
0: Да, но говорят же, что лень — двигатель прогресса. Вот, пожалуйста, прогресс двигается. Все по удаленке, ты не паришься, еду себе заказываешь.
1: Те, кому лениво, найдут любой способ потешить свою лень.
0: Да, и те, кто не любит быть покусанными пчелами. Там же они еще тиули, да, опыляют чем-то. Ну, я просто действительно этим никогда не увлекалась, они же там чем-то
1: опыляют. Да, я тоже не знаю, под

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Было время, когда суперкаром называли любой автомобиль, развивающий скорость в 300 км в час. Но в наше время так разогнаться могут и некоторые машины более бюджетного сегмента. Так что отличие не только в пройти двигателя, конечно же. Важна еще и облегченная масса кузова и особенная форма. Прибавь сюда низкую посадку. Спорткар — это не гоночный автомобиль. Это машина для обычных дорог, только скоростная. В пример можно привести ту же BMW M1 Series, BMW M3, а также Porsche 911, Mazda RX-8 и Audi R8. Но есть и привилегированный класс спорткаров — суперкары. Речь идет

0: Уже об эксклюзивных автомобилях, над дизайном которых трудится целое ателье. Как правило, мощность мотора у них измеряется сотнями сил, и машины готовы на скоростные рекорды. Тут на первый план выходят выраженные технические характеристики, дорогие материалы отделки и детали кузова из специальных легких сплавов. В отличие от спорткаров, суперкары стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Зато можно быть уверенным в том, что купленный за бешеные деньги красавец – абсолютный эксклюзив.
1: Территория мужчин.
0: Мышечный рельеф, пожалуй, наша главная спортивная цель к пляжному сезону. Но почему же ты до сих пор его не видишь, несмотря на усердные тренировки, регулярное кардио и правильное питание? Мышцы есть, но их четких очертаний как не было, так и нет. Будем учиться преодолевать этот застой. Во-первых, смени обычный бег на интервальный. Он сжигает больше калорий. 2 минуты беги трусцой, потом минуту так, словно соревнуешься на дистанции на скорости, таким образом чередуя нагрузку 20 минут. Если же раньше предпочитал ходьбу, теперь самое время начать бегать. Еще момент. Увеличь тренировочные веса примерно на 10%. Тяжелый тренинг на 8 повторов в сете сильнее разгоняет обмен веществ. И, кстати, увеличение рабочих весов ведет за собой рост мышечной массы, а мышцы требуют энергии, даже когда спишь. Так что чем больше в обхвате бицепс, тем больше калорий ты тратишь в сутки.

0: Smooth Operator от Сейда на волнах радио Бурган напоминает нам о, возможно, не самых важных вещах, но, по крайней мере, о том, что в мире есть очень много профессий, каждая из них по-своему важна. А некоторые даже в случае чего придумываются на ходу, ведь каждый может стать кем угодно, даже если это все происходит в рамках одной квартиры. Но поговорим сейчас уже еще об одном, об очень приятном и замечательном, а именно о возможности писать приветы и передавать поздравления. Да, это стандартная напоминалка, есть номер 924-789-2222, и туда можно писать всякое приятное. Это все зачитывается вплоть до 20.00. Ну а если не успеете, ничего страшного, можем сделать это завтра. А также поставить песню, если есть подобное желание, и лучше его не использовать. Никто не кусается, и все проходит как надо. Ну а прямо сейчас «Медуза», Генри Камали, «Don't Wanna Go Home». И новый час, он не за горами.
1: Живое радио Чукотки.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: По полису ОМС ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции гарантированы все виды медицинской помощи во внеочередном порядке. Профилактические мероприятия, медицинская реабилитация, в том числе продолжительностью 30 и более суток, консультации психолога. Для получения медпомощи обратитесь в поликлинику по месту прикрепления. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
4: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио Бурка.
1: Вся надежда на себя, и как же тебе решать? Сын уходит допоздна, мам,
2: я знаю.
3: Султан Лагучев о тех встречах, которые начинаются так же быстро, как и заканчиваются. Возможно, в буквально несколько часов все произойдет, а уже через неделю вы ничего не вспомните. Хотя попутчики иногда могут рассказать настолько интересные, завораживающие истории, которые останутся с вами на всю жизнь. А после того, как пройдет много времени, вы, может быть, даже забудете, что это не ваша личная история. Но кто его знает, мы пожелаем только крутых попутчиков, которые вам понравится. Ну а теперь будет еще один. Это Наталья Ветлицкая, «Пламя страсти». И думаю, тут уже не нужно что-то объяснять.

просто друг. И этого уже достаточно для того, чтобы быть вдохновленным на какой-то подвиг. Пускай даже небольшой, пускай даже на просто помыть посуду, но все-таки друзья на что-то да и могут подтолкнуть. Желательно на хорошее, ну и смотивировать сделать что-то, чего одному не хотелось бы, наверное, потому что банально лень. Да, ценим друзей, чаще увидимся и не забываем писать, особенно сейчас, в местах, где свободного времени из-за отсутствия цифровой среды стало больше. Ну а у нас Филатов Карась, друзья, мимо меня, пока ждем, пока ищем, пока пишем, слушаем и делаем себе хорошо.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Уроженец Чукотки Павел Туу погиб на фронте. Боец, родом из села Биллингс, учился в Анадырском педагогическом училище, трудился в сфере образования и культуры, также в ЖКХ. Как рассказали в администрации ЧАОН Чукотки, в мае 2023 года он отправился на СВО, заключив контракт. Служил звание рядового разведчиком взвода управления реактивной артиллерийской батареи. В апреле прошлого года Павла Туу наградили медалью Министерства обороны участнику специальной военной операции. Погиб на Краснолиманском направлении в Торском районе Донецкой Народной Республики. Его признали погибшим 20 июля прошлого года. К другим новостям. Гости павильона Чукотки на Восточном экономическом форуме научатся управлять рассветом. В интерактивной зоне территория первого луча Солнца разместят карту, показывающую движение небесных тел, северное сияние, полярный день и ночь и многие другие особенности нашего региона. В целом, по словам губернатора Владислава Кузнецова, павильон станет частью презентации экономического, культурного и туристического потенциала Чукотки. Вход стилизует под ярангу, а внутри помещения наполнят мультимедийными технологиями. Так посетители смогут познакомиться с особенностями региона и послушать истории жителей. Напомню, что 11-й Восточно-экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Его главной темой станет «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Росстандарт обновил ГОСТ на зернистую лососевую икру. Как сообщает ТАСС, теперь ужесточается контроль качества и меры борьбы с фальсификатом. Изменения повысят безопасность продуктов, усовершенствуют методы проверок и снизят риски подделок. Один из стандартов касается икры в транспортной упаковке для последующей расфасовки. В нем актуализированы органолептические показатели. Применять новые нормы разрешат досрочно, но официально они вступят в силу 1 июня следующего года. Крупнейшие европейские банки подали иски к немецкой компании Линде. Deutsche Bank и UniCredit требуют возместить убытки из-за санкций против России. Речь идет о возврате сотен миллионов евро, замороженных по решению российских судов. Первое слушание по иску Deutsche Bank около 260 миллионов евро пройдет сегодня во Франкфурте. Конфликт возник после того, как Линде в 2022 году приостановила работы по контракту с Русским альянсом. Банки-гаранты отказались выполнять обязательства, сославшись на санкции Евросоюза. В итоге активы кредитных организаций в России были арестованы. Иски призваны определить, кто должен нести потери – банки или компании, покинувшие российский рынок. И завершение выпуска. На Дальнем Востоке России впервые обнаружены останки человека возрастом примерно 12 тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Находка была сделана у входа в одну из пещер. Наиболее ценный фрагмент – часть нижней челюсти с двумя уцелевшими зубами. Кости хорошо сохранились, что позволило провести точный радиоуглеродный анализ и подтвердить датировку – около 12 тысяч лет. Ранее древнейшими антропологическими свидетельствами в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, возраст которых составлял примерно 6,5 тысяч лет. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Лирика и студия, источник в нашем случае вдохновения, музыки, ну и хорошего настроения по совместительству. Такой вот универсальный вариант на волнах радио Пурга. Сейчас уже наступил еще один вечерний, но очень крутой час, который можно потратить на... Да на многое. Может быть, конечно, сначала надо на работу, но кто его знает, ведь не все сейчас это делают. Кто-то идет домой, кто-то уже готовит ужин, а кто-то закрывает глаза. Всем в любом случае удачи. Дальше у нас «Ягода малинка».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы привезли на участок ящик с деталями, и через 2 часа у вас уже есть дом. С окнами, дверью, крышей и даже местом для кофе. Никаких строителей, никакого бетона.

0: только вы, инструкция и чувство, будто собрали лего, но для жизни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. Речь о реальных модульных домах, от Швеции до Японии, от Канады до Эстонии, где все продумано до миллиметра. Стены, пол, крыша и даже проводка – все входит в комплект, как детали конструктора. Главное – ровная площадка и пара помощников. В Эстонии одна компания выпускает дома, которые два человека собирают за 2-3 часа. Все на замках, никаких гвоздей, болтов или сварки. Это не хижина, это полноценный дом на 25 квадратов. С ванной и кухней, говорит инженер. А в Японии такие дома популярны среди молодых семей. Приехали на выходные, собрали дом и остались жить. Если надо, разобрали и увезли на новое место. «Наш дом как чемодан, только большой», шутит одна хозяйка. И да, такие решения не временные. Стены утеплены, крыша выдерживает снег, а фундамент – просто регулируемые опоры. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то перепутал стену с дверью и теперь входит через окно. Ну, говорит, что так удобнее. Другой раз ребенок помог собирать и потребовал, чтобы его комнату сделали как космический корабль. Один пенсионер собрал дом сам за 4 часа и сразу пригласил соседей на новоселье. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули собрать дом сами? Или боитесь, что перепутаете крышу с полом?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ремка лет павильона к Чукоткакин Восточный экономический форум к Наранкашроун на Тенгаургетем. Усвами усертен мы с Акранкашроун от Минка Теоша на Тиркини хин юнет Тенгамкутти тен мы с Отморок регион кинетем. Тва эрмете Чукоткакин Владислав Кузнецов нам павильона Акранкашроун от Амаль Ванваль от Мюсертен мы с от регион кинетем. Тенкит Унгаркана Мниткин Нен Парольхава, Восточный экономический форум Ренсе о Владивостоке Катыольхаквапым, Нракау Таунете Айни Ильсин. Ванкин театр Дагины Перисин Гран-при театральный маска к Чукотка кенкурете усен регион кен конкурса орган Освен Касру Курга кенам. Гатаминга красельсин от Мрокше кен Ураэс от Ванкин Укльникин и Сиханьев кен Камбилибинский район кенам. Инантин Маус от Агазаяв Капкерсин от Нанмасинена Освен Касру Сепэм. Нан мусигина усвен касроу сепым. Ргина нан касроу нат нанана ута майнга марау гивингит кин ваургатым. Инетен енгет лугат вален ат усвен касроу сета театра ныннысына Олега Куваевам. Га диплом хавесен ат усвен касроу сета Магнолия Укльники нынкам усвен касроу сет Молодая гвардия Исиханьевкин. Нканай бетапшет куркан, атау, иргаттау нитэ.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Новые эксперименты на МКС помогут лечить суставы на Земле. На борту Международной космической станции экипаж 74-й экспедиции приступил к новой неделе научных исследований. Основное внимание уделили экспериментам по выращиванию хрящевой ткани и изучению работы сердечно-сосудистой системы в невесомости. Полученные результаты помогут развитию регенеративной медицины и подготовке будущих экспедиций к Луне и Марсу. Астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтэуэй работали в японском лабораторном модуле, где обрабатывали образцы хрящевых клеток в специальной биологической лаборатории. Главная задача эксперимента – выяснить, как микрогравитация влияет на рост клеток хрящевой ткани. После культивирования часть образцов исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа, а затем отправили на хранение в морозильную камеру. После возвращения на Землю ученые подробно изучат изменения, которые произошли с клетками. Исследователи рассчитывают использовать эти данные для разработки новых методов восстановления поврежденных суставов, а также создания технологий, которые помогут сохранить здоровье астронавтов во время длительных космических экспедиций. Помимо биоинженерии, экипаж продолжил медицинские исследования сердечно-сосудистой системы. Астронавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев изучили микроциркуляцию.

0: фильтрацию крови. Для этого на тело установили световые датчики, а лазерные приборы фиксировали движение крови по мельчайшим сосудам. Дополнительно космонавты исследовали работу дыхательной системы. Во время эксперимента они использовали акустические датчики, которые записывали параметры быстрого выдоха. Эти данные помогут понять, как длительное пребывание в невесомости влияет на организм человека. Исследования на МКС продолжают показывать, что орбитальная станция остается уникальной лабораторией. Здесь ученые одновременно изучают работу человеческого организма, испытывают новые медицинские технологии и готовят решения, которые могут пригодиться как в космосе, так и в обычных больницах на Земле.
1: Не учи ученого.

0: знаете ли вы?
1: В природе не так редко встречаются змеи с двумя головами. Подобные особи появляются по причине неполного разделения однояйцевых близнецов на ранней стадии их развития. Такие змеи редко живут долго в дикой природе, так как две головы чаще всего агрессивны по отношению друг к другу, и в случае нападения хищника змее сложно определиться, в какую сторону ползти.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как высвободить время для главного? Просто перестаньте смотреть телевизор. Согласно исследованиям, в среднем мы тратим на это 3,5 года всей жизни. А это время можно было бы направить на что-то действительно полезное.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Феррари раскрыла характеристики будущего электрокара, который обещает стать таким же стремительным, как бензиновые собратья, но при этом полностью безвредным для атмосферы. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Судя по всему, компания Ferrari верит в будущее без бензина. Иначе как объяснить тот факт, что в следующем году итальянцы явят миру свой первый полностью электрический автомобиль с рабочим названием «Электрика». По духу, «Электрика» ближе к гран-туризму, чем к экстремальному гиперкару. Ее компоновка отсылает GTC Quadro Lusso, но пропорции и короткая колесная база придают машине характер типичных среднемоторных Ferrari. При этом инженеры сохранили главную идею марки – гармонию между роскошью, управляемостью и стилем.
0: Двигатель прогресса.
1: Ferrari Electrica обещает не просто стать быстрым автомобилем, но и дальнобойным. Отдача силовой установки 1113 лошадиных сил, а батарея емкостью 122 кВт-часа обеспечивает запас хода до 520 км по циклу WLTP. Два задних электродвигателя по 416 лошадей каждый вращаются до 25 тысяч оборотов в минуту, а еще два спереди по 141 лошадке раскручиваются до 30 тысяч оборотов в минуту. Такая схема позволяет совмещать мощность в пользу задней оси или полностью отключать передний привод, в зависимости от выбранного режима движения. С места до 100 км в час Ferrari Electrica разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км в час.
0: Суперкар.
1: Ferrari Electrica получила сложный комплекс систем управления, который объединяет активную подвеску, четырехмоторный вектор тяги и независимое управление задними колесами. Подвеска построена по технологии Ferrari Active Suspension Technology, в основе которой лежат амортизаторы Multimatic. Эта система способна не просто гасить неровности, но и создавать противодействие, полностью контролируя крены и клепки кузова. Задние колеса могут поворачиваться независимо друг от друга и даже в разные стороны. Это позволяет суперкару молниеносно менять траекторию и буквально ввинчиваться в повороты. Пока Ferrari не раскрывает.
2: Радио Пурга. И Белухи нам подписывают.

0: Территория мужчин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду, куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские. Как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой. От нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят,

0: Как фонтан взлетает над волной и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
1: Готовимся к полету.
0: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов. Без них легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
1: Финальный аккорд.
0: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

мечты, громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: поведение мотыльков, которые, несмотря на очевидную опасность, летят на огонь. Это кажется парадоксальным. Но почему эволюция не избавила их от такого саморазрушительного инстинкта? Мотыльки, как и многие другие насекомые, ориентируются в пространстве с помощью света. В естественной среде они используют луну или звезды как источники света, и этот механизм работал практически безупречно миллионы лет. Однако с появлением искусственных источников света, таких как огонь, свечи и лампы, их система дала сбой. Дело в том, что эти источники находятся гораздо ближе, чем небесные тела, и их свет становится для мотыльков ловушкой. Они пытаются сохранить фиксирующий угол по отношению к свету, что заставляет их двигаться по спирали и в конечном итоге приводит к фатальному исходу.
1: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как только в домах включают центральное отопление, наша кожа начинает нещадно сохнуть. Если летом мы пользовались увлажняющим кремом больше по привычке, то с приходом холодов его хочется наносить на лицо и тело по несколько раз в день. Причем самое время заменить легкие уходовые текстуры на более насыщенные. Во-первых, стоит купить успокаивающие.

0: Столько разных способов удаления волос нам предложили косметологи, а мы продолжаем пробовать все новые и новые методы в попытке найти самый лучший. А все потому, что часто остаемся разочарованными. Например, производители кремов-депиляторов обещают гладкую кожу в течение чуть ли не 3 недель. В реальности же эффект держится пару дней. К тому же, если у вас чувствительная кожа, то удаление волос обернется покраснением, раздражением и зудом. В рекламе об этом нас точно не предупреждали. О домашнем фотоэпиляторе тоже рассказывают сказки, но на деле мощность такого прибора не позволяет удалить жесткие волосы, так что внятного результата так и не получишь. А лазерную эпиляцию рекламируют как возможность избавиться от волос навсегда. Но здесь все зависит от мощности прибора. Чем она выше, тем действеннее процедура, но тем больше вреда она нам и причиняет. Вот такой парадокс. Ну и, наконец, восковая или сахарная эпиляция. Больно, но зато работает. Если вы идете на такую процедуру впервые, стоит подготовиться к тому, что придется немного потерпеть, и не забудьте попросить у мастера крем-анестетик.
1: Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Минутка здоровья.
1: Испанские ученые доказали, что изучение языков омолаживает мозг. Они провели исследование, в ходе которого доказали, что каждый дополнительный язык помогает еще больше омолодить мозг. Исследователи проанализировали данные сканирования мозга 728 людей, чтобы создать часы старения мозга. Эти часы определяют возраст мозга, основываясь на уровне функциональной связи между нейронными сетями. Затем, с помощью полученного инструмента, ученые оценили возраст мозга 144 человек. Оказалось, что у тех, кто выучил два языка, мозг выглядел на 6 лет моложе. У тех, кто знал три языка, на 7 лет. А у тех, кто одолел 4 иностранных языка, мозг выглядел на 13 лет моложе мозга одноязычных людей. Ученые также доказали, что на процесс омоложения мозга влиял уровень владения языком, а также возраст, в котором человек его выучил. Чем раньше вы освоите новый язык, тем моложе будет ваш мозг в будущем. Ученые планируют выяснить, помогает ли знание языков замедлять развитие болезни Альцгеймера. Если иностранный язык окажется фактором, влияющим на здоровье мозга, подобным правильному питанию или физической активности, то для изучения английского или китайского появится дополнительная мотивация.
0: Минутка здоровья.

Радио Пурга. И Белухи нам помогают.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Актер Кит Харрингтон, то бишь Джон Сноу из сериала «Игра престолов», как-то раз посетовал в интервью на то, что продюсеры запрещают.

На юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Программа
1: Fireball.
2: Радио номер один на Чукотке.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы доедаете суп и съедаете тарелку не по ошибке, а потому что она сделана из ржаного хлеба, кунжута или даже шоколада. В этом кафе не убирают посуду, ее просто доедают. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про заведение, где даже тарелка – это часть меню. Речь о реальных кафе – от Италии до Индии, от Мексики до Южной Кореи, где вся посуда съедобна. Тарелки из прессованного зерна, чашки из сахарного тростника, соломинки из рисовой бумаги, а миски для салата из запеченных листьев банана. В Риме есть кафе под названием «Ноль тарелок». Все подают в хлебных мисках, суп в батоне, пасту в корзиночке из теста, а кофе в вафельной чашке. Если осталось, не выбрасывай. Съешь – это очень вкусно, говорит бариста. А в Южной Индии традиционно еду подают на банановых листьях. Их не моют и не хранят. После еды лист просто закапывают в землю или съедобная кромка идет в компост. Тарелка должна исчезнуть так же честно, как появилась, говорит повар. И да, такие решения решают сразу две задачи. Нет мусора и нет посудомоечной машины, а гости часто просят еще одну тарелку, просто чтобы попробовать. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся хлебной тарелкой, что забыл про основное блюдо. Другой раз ребенок спросил: «А если я не хочу есть тарелку?» И получил ответ: «Оставь птицам, они тоже гурманы». А один турист признался: «Я до сих пор жую уголок чашки. Она была с корицей». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы съели свою тарелку или оставили бы ее на память?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?